0: бутиков, хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Богеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Богеми.
1: Хотел Богеми.

0: Никой от нас не е като вас.
1: Медуза сур на талон.
0: Сука.
1: Имаю по жизни кайфую.